0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 18 градусов тепла, ну а в Минске до 13. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Знакомьтесь, это Галочка. И она никогда не получала в подарок автономный пожарный извещатель. Ведь этот подарок не для Галочки.
2: Автономный пожарный извещатель чувствителен даже к незначительному задымлению. Он подает мощный звуковой сигнал, который способен оповестить и даже разбудить спящего человека. Установи автономный пожарный извещатель, чтобы быть под надежной защитой, а не для Галочки.

0: Компас FM. Всегда по пути. Вы слушаете Компас FM.
1: Повяжите нити на запястье, и тебе будет счастье, счастье, счастье.
0: Компас FM. Всегда.

реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в Дворце независимости на этой неделе, пишет Белта. В центре внимания расширение сотрудничества и новые совместные инициативы. В числе перспективных направлений нефтехимическая отрасль, промышленность, машиностроение, сельское и лесное хозяйство, сфера IT, искусственного интеллекта, культура и туризм. Также стороны планируют активизировать взаимодействие в легкой промышленности, а еще наладить более тесное сотрудничество в поставках продовольствия. Кроме того, на встрече глава Татарстана сообщил, что намерен перенять опыт работы образовательного центра безопасности жизнедеятельности МЧС Беларуси. Там он побывал в ходе визита. И, как отметил Александр Лукашенко, Беларусь готова поучаствовать, если в этом есть такая необходимость. Тем временем заседание комитета секретарей Совета безопасности ОДКБ прошло в Москве в минувший вторник, пишет Белта. В нем принял участие госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович. В своем выступлении он обратил внимание на непростую обстановку на западных рубежах ОДКБ, отметив, что ситуация в целом имеет тенденцию к ухудшению. Александр Вольфович предложил и дальше модернизировать вооружение и военную технику, которые стоят на оснащении вооруженных сил государств-членов организации. А еще он подчеркнул, что технологическое превосходство и гибкость в развитии военных технологий способны обеспечить одной из сторон преимущество в вооруженном конфликте, даже если соотношение сил и средств изначально не на ее стороне. Еще порядок расчета и оплаты больничных для несовершеннолетних разъяснили в Минтруда и соцзащиты. Так, если подросток от 14 до 17 лет работает по трудовому договору или контракту и за него уплачиваются взносы в фонд социальной защиты населения, то он имеет право на оплату больничного наравне со взрослыми. Кроме того, возраст сам по себе не уменьшает размер оплаты. Для несовершеннолетних должна быть сокращенная продолжительность рабочего времени, но оплата труда при этом не снижается. Зарплата начисляется так же, как у взрослого, при полной занятости, но не менее размера минимальной заработной платы. Сейчас это 858 рублей. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 10 градусов со знаком плюс. Ну а завтра в Могилеве и Витебске снова без осадков, а вот в Минске возможен небольшой дождь. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 20 тепла, ну а в Минске до 17. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
1: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, как искусственный интеллект вредит экологии, а еще про гаджет, который переводит в текст язык животных. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
1: Дата-центры, которые обеспечивают работу искусственного интеллекта, опасны для экологии. Об этом в издании «Bulletin» заявили американские ученые. По данным исследования, один средний дата-центр ежегодно использует около 455 миллионов тонн воды для охлаждения серверов. Воду берут из местных источников, рек, озер и качают из-под земли. Из-за этого страдает местная экосистема. В частности, усиливаются засухи. Еще одну проблему создают резервные дизельные генераторы, которые выбрасывают в атмосферу оксиды азота, угарный газ и другие загрязняющие вещества. Ну и третья проблема – повышенное энергопотребление. Чтобы обеспечить центр обработки данных, электростанции увеличивают выработку, и многие эти объекты работают на сжигание угля, что также загрязняет воздух. Исследователи отмечают, что власти пока не успевают регулировать развитие отрасли. По их мнению, спрос на цифровые сервисы растет быстрее, чем появляются экологические нормы и механизмы контроля за расходом воды и выбросами.
0: Дело техники.
1: Устройство для перевода лая и мяуканья создали китайские инженеры. Небольшой прибор в виде ошейника надевается на шею питомца и распознает до 95% звуков, которые издают кошки и собаки. По словам разработчиков, в основе нейросеть Alibaba Claude. Ее обучили на миллионах записей поведения животных. Именно эта гигантская база данных позволяет прибору безошибочно понимать настроение любимца. Перевод в текстовом виде появляется на экране смартфона в специальном приложении. Но это по словам разработчиков. Главная претензия скептиков в том, что никаких независимых тестов или исследований, способных подтвердить рабочее качество переводчика, так и не показали. Тем не менее, гаджет за 800 юаней или чуть больше 320 рублей заказали более 10 тысяч человек, а инвесторы вложили в разработку $1 миллион. Изобретатели обещают вывести аппарат на мировой рынок до конца года. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8:10 и 10:10, а еще в выходные на Компас FM.
0: Дело техники. Реклама на Компас FM.
2: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси? Тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру плюс 375 33 615 102 и 5 или Telegram плюс 375 33 991 102 и 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш.
0: Компас FM. Это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18:20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане в минувшую пятницу, пишет Белта. В повестке было около двух десятков вопросов. Главы государства обсудили развитие международной торговли и сотрудничество с партнерами ЕАЭС, использование искусственного интеллекта, вопросы таможенного законодательства, реализация кооперационных проектов и другое. Заседание в узком составе прошло за закрытыми дверями. Кроме того, к лидерам стран ЕАЭС на заседании в расширенном составе присоединились их коллеги из государств-наблюдателей при Союзе. Там же состоялись выступления участников Высшего Евразийского экономического совета и подписание документов, предусмотренных повесткой дня. Тем временем электронный атлас пациента для отказа от курения создали в Беларуси, пишут Минск Новости. Эффективная инновация уже доступна для врачей общей практики и обычных людей. Атлас помогает отвыкнуть от курения и вейпов, а также от использования лекарств при отказе. В нем есть рекомендации и пошаговые алгоритмы, а также схемы корректного применения медикаментов при никотиновой зависимости. Ознакомиться с разработкой можно на официальных ресурсах профильных медицинских организаций. К слову, меры по борьбе с вейпингом и курением среди молодежи усилит Минздрав и ВОЗ. Особое внимание обратят на доступность табачных изделий. В столице и регионах планируют усилить надзор в торговле. А еще командно-штабное учение с органами военного управления и воинскими частями тылового обеспечения проходило на этой неделе, рассказали в Минобороны. Так, военнослужащие подразделений тыла и военнообязанные призванные запаса отработали размещение войск на местности, подвоз материальных ресурсов, а также биологическую разведку, дезинфекцию и дератизацию. Также военные медики специального назначения принимали, сортировали и оказывали помощь раненым во взаимодействии со специалистами одной из местных больниц. А на заключительном этапе подразделения тыла отработали задачу по восстановлению движения через барьерный рубеж. Военнослужащие восстановили разрушенный объект с использованием штатного моста и обеспечили его охрану и защиту от беспилотников условного противника. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 10 градусов со знаком плюс. Ну а завтра в Могилеве и Витебске снова без осадков, а вот в Минске возможен небольшой дождь. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 20 тепла, ну а в Минске до 17. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: детей старше 16 лет.
1: История одной хорошей песни на Компас-ФМ.
2: Компас-ФМ – это песня, с которыми всегда по пути. А историю одной из них расскажу прямо сейчас. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне «One of Us» от Джоан Осборн.

Эта история началась в 1994-м в Филадельфии, штат США. Тогда американский композитор Эрик Базилиан вместе со своей женой проводили вечер за просмотром телевизора. В тот момент им на глаза попалась документалка о группе Beatles, и супругу заинтересовал процесс записи музыки на 4 звуковые дорожки. После этого Эрик достал свою портативную студию, что больше напоминало кипу смотанных проводов, и сказал: «Вот тебе технология записи на 4 дорожки». Супруга попросила что-нибудь записать, и тогда-то все и случилось. Почти весь оставшийся день они наигрывали гитарные риффы, чтобы свести их в небольшой трек. Супруге так это понравилось, что она на радостях сказала: «Спой его!» Эрик начал отнекиваться со словами: «Нельзя так просто спеть. Нужно обсудить идею, написать текст, все переписать, затем решить, что первый вариант был лучше», и тут у него что-то щелкнуло. Он включил запись, на ходу начал придумывать текст, и с первой попытки родились куплеты. Со второго захода получился и припев. На следующий день Эрик увиделся со своей группой. Во время перерыва он предложил послушать странную песню, которую они сочинили прошлой ночью, и произвел на участников фурор. Их продюсер Рик Чертов поднял голову и спросил, сможет ли Джоан Осборн спеть ее, и та с радостью воскликнула «Да!». После релиза песня стала не просто хитом, а поднялась на 4-ю строчку чарта лучших песен мира. Была номинирована на премию Грэмми, а американский музыкальный канал VH1 включил ее в список лучших треков 90-х. «One of Us» от Джоан Осборн. Прямо сейчас на Компас FM.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Lego. Lego. Lego.
1: В Минске 13 часов.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко провел встречу с председателем Национального народного собрания Алжира Ибрагимом Бугали во Дворце независимости на этой неделе, пишет Белта. Обсудили развитие двусторонних отношений, межпарламентские контакты и новые направления сотрудничества. Приветствуя зарубежного гостя, президент пожелал, чтобы этот визит был плодотворным с профессиональной точки зрения. Глава государства отметил, что Беларусь открыта для Алжира и хочет иметь с этой страной продвинутые и самые серьезные отношения. Добавлю, страны последовательно расширяют сотрудничество, а политический диалог между государствами становится все более интенсивным. Тем временем антифрод-систему внедрят белорусские банки уже с 1 июля, пишут Минск Новости. Она будет проверять все платежи и транзакции. А при обнаружении признаков мошенничества операцию приостановят. Кроме того, программа сможет определять геолокацию клиента и устройство, с которого он заходит в мобильный банкинг. Отмечу, новые правила финансовой безопасности направлены на борьбу с киберпреступностью. А еще переговоры министра обороны Виктора Хренина с союзным министром обороны Мьянмы Ту Наунгом состоялись в Центральном доме офицеров минувший вторник, сообщили в военном ведомстве. По словам Виктора Хренина, Беларусь рассматривает Мьянму как стратегического партнера в Юго-Восточной Азии. А благодаря теплым и дружеским отношениям президентов можно говорить о великом будущем двусторонних отношений. Кроме того, как отметил глава белорусского оборонного ведомства, сотрудничество в военной и военно-технической сферах – это локомотив развития двусторонних связей между государствами в целом. Открыть новые горизонты для сотрудничества – можно только совместными усилиями, подчеркнул Виктор Хренин. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 10 градусов со знаком плюс. Ну а завтра в Могилеве и Витебске снова без осадков, а вот в Минске возможен небольшой дождь. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 20 тепла, ну а в Минске до 17. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Авторадио «Компас FM».
1: Паруса по ветру, медь как золото. Жаль, но мне не снятся корабли.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: За

0: для детей старше 16 лет.
1: Улицы наших городов. На Компас FM.
2: Улицы наших городов. Ежедневный рассказ о местах, в которых живет душа Беларуси. С вами Ирина Журавлик. Здравствуйте. Всем известный курган славы под Минском. Это памятник, который напоминает живущим об ужасах военного лихолетия. Мемориальный комплекс стал одним из первых в Советском Союзе. Внешне он разительно отличается от остальных своим лаконичным образом и несет в себе глубокий смысл.
1: Улицы наших городов.
2: Памятник, который вспоминается белорусами первым при упоминании о Великой Отечественной войне, открыли в 1969 году. Возвели его на землях, где в июле 44-го провели операцию «Минский котел». Она была частью масштабной наступательной операции «Багратион». В «Минском котле» сгинуло 150 тысяч немцев. Событие стало очередным решающим шагом в освобождении Беларуси. Так, после окончания войны, спустя примерно 12 лет за подписью Петра Машерова в ЦК решили на этом месте заложить памятную плиту. Тогда же у подножья кургана возложили первую горсть земли. Ее взяли с места гибели советского летчика Николая Гастелло, который погиб во время боевого вылета. А позже сюда подсыпалась земля из белорусских городов, сел и многих уголков Советского Союза. 2 года на строительстве мемориала трудились не только строители. Вместе с ними на площадке работали жители Минщины и военнослужащие. А создали этот уникальный монумент архитектор Олег Стахович, инженер Валерий Лапцевич, скульптор Андрей Бембель с его учеником Анатолием Артемовичем. В итоге вышла композиция высотой почти 71 метр, из которых 35 метров – насыпной курган с гладкими склонами. Весной и летом холм окутывает зеленым ковром. К его вершине ведет пара лестниц по 241 ступени. А уже на самом пике находятся величественные 4 штыка обелиска, замкнутые в каменное кольцо. Длина каждого облицованного титаном штыка чуть более 35,5 метров. На внешней стороне кольца вылеплены барельефные образы партизан различных войск, ордена Отечественной войны и славы. Изнутри нанесен мозаичный текст «Армии Советской, армии Освободительницы, слава». К подножию кургана славы возлагают цветы тысячи благодарных людей уже десятки лет. Ежегодно белорусы нескольких поколений отдают дань почтения и памяти всем участникам Второй мировой войны, тем, кто принес свободу и мирное небо над головой. С вами была Ирина Журавлик и программа «Улицы наших городов». Ежедневный рассказ о местах, в которых живет душа Беларуси. Услышимся завтра на Компас FM. До встречи.
1: Улицы наших городов.
0: Реклама на Компас FM.
3: Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
4: А бывают
3: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в Дворце независимости на этой неделе, пишет Белта. В центре внимания расширение сотрудничества и новые совместные инициативы. В числе перспективных направлений – нефтехимическая отрасль, промышленность, машиностроение, сельское и лесное хозяйство, сфера IT, искусственного интеллекта, культура и туризм. Также стороны планируют активизировать взаимодействие в легкой промышленности, а еще наладить более тесное сотрудничество в поставках продовольствия. Кроме того, на встрече глава Татарстана сообщил, что намерен перенять опыт работы образовательного центра безопасности жизнедеятельности МЧС Беларуси. Там он побывал в ходе визита. И, как отметил Александр Лукашенко, Беларусь готова поучаствовать, если в этом есть такая необходимость. Тем временем заседание комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ прошло в Москве в минувший вторник, пишет Белта. В нем принял участие госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович. В своем выступлении он обратил внимание на непростую обстановку на западных рубежах ОДКБ, отметив, что ситуация в целом имеет тенденцию к ухудшению. Александр Вольфович предложил и дальше модернизировать вооружение и военную технику, которые стоят на оснащении вооруженных сил государств-членов организации. А еще он подчеркнул, что технологическое превосходство и гибкость в развитии военных технологий способны обеспечить одной из сторон преимущество в вооруженном конфликте, даже если соотношение сил и средств изначально не на ее стороне. Еще порядок расчета и оплаты больничных для несовершеннолетних разъяснили в Минтруда и соцзащиты. Так, если подросток от 14 до 17 лет работает по трудовому договору или контракту, и за него уплачиваются взносы в фонд социальной защиты населения, то он имеет право на оплату больничного наравне со взрослыми. Кроме того, возраст сам по себе не уменьшает размер оплаты. Для несовершеннолетних должна быть сокращенная продолжительность рабочего времени, но оплата труда при этом не снижается. Зарплата начисляется так же, как у взрослого, при полной занятости, но не менее размера минимальной заработной платы. Сейчас это 858 рублей. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 10 градусов со знаком плюс. Ну а завтра в Могилеве и Витебске снова без осадков, а вот в Минске возможен небольшой дождь. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 20 тепла, ну а в Минске до 17. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: нужно.
1: Это радио «Компас FM».
2: Около тебя мир зеленее, около тебя солнце теплее.
1: «Компас FM». Всегда по пути.

0: для детей старше 16 лет.
1: Автоновости на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу о масштабном автопробеге в Минске и о новом китайском хэтчбеке специально для Европы. И это автоновости на Компас FM. Если вы владелец Geely или BLG, то завтра вы можете принять участие в масштабном автопробеге. В Минске пройдет мероприятие с владельцами этих марок. Оно приурочено к первой годовщине автоцентра «Точка». Ожидается, что в колонне выстроятся несколько сотен автомобилей. Маршрут пройдет по МКАДу, а финишируют участники в районе стаек. Участие бесплатное, нужна только предварительная регистрация. После пробега желающие смогут сразиться на картинге. Не бесплатно, но добровольно.
1: Автоновости.
2: А теперь к европейским новинкам. Китайский автогигант BYD рассекретил свой первый автомобиль, созданный специально для европейцев – хэтчбек Dolphin G. Официальная презентация состоится в июле, а продажи стартуют осенью. Машина получилась довольно крупной для своего класса – более 4 метров в длину. Здесь она опережает Renault Clio, Skoda Fabia и Toyota Yaris. Внешность получила узнаваемость. Стиль BYD. Раскосые фары, плавная линия окон и спойлер на крыше. Под капотом плагин гибридная установка с 1,5-литровым бензиновым мотором и электродвигателем. Общий запас хода на обоих источниках энергии около 1000 километров. Собирать автомобиль будут на новом заводе в Венгрии. Ориентировочная цена от 23 до 25 тысяч евро. Дельфин с индексом G станет первым в целой линейке моделей как гибридов, так и электрокар, которые BYD будет разрабатывать непосредственно в Европе. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Автоновости.
0: Реклама на Компас FM.
3: Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники». В будни в 8:10 и в 10:10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси? Тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру плюс 375 33 615 102 и 5 или Telegram плюс 375 33 991 102 и 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш!

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане в минувшую пятницу, пишет Белта. В повестке было около двух десятков вопросов. Главы государства обсудили развитие международной торговли и сотрудничество с партнерами ЕАЭС, использование искусственного интеллекта, вопросы таможенного законодательства, реализация кооперационных проектов и другое. Заседание в узком составе прошло за закрытыми дверями. Кроме того, к лидерам стран ЕАЭС на заседании в расширенном составе присоединились их коллеги из государств-наблюдателей при Союзе. Там же состоялись выступления участников Высшего Евразийского экономического совета и подписание документов, предусмотренных повесткой дня. Тем временем электронный атлас пациента для отказа от курения создали в Беларуси, пишут Минск Новости. Эффективная инновация уже доступна для врачей общей практики и обычных людей. Атлас помогает отвыкнуть от курения и вейпов, а также от использования лекарств при отказе. В нем есть рекомендации и пошаговые алгоритмы, а также схемы корректного применения медикаментов при никотиновой зависимости. Ознакомиться с разработкой можно на официальных ресурсах профильных медицинских организаций. К слову, меры по борьбе с вейпингом и курением среди молодежи усилит Минздрав и ВОЗ. Особое внимание обратят на доступность табачных изделий. В столице и регионах планируют усилить надзор в торговле. А еще командно-штабное учение с органами военного управления и воинскими частями тылового обеспечения проходило на этой неделе, рассказали в Минобороны. Так, военнослужащие подразделений тыла и военнообязанные, призванные из запаса, отработали размещение войск на местности, подвоз материальных ресурсов, а также биологическую разведку, дезинфекцию и дератизацию. Также военные медики специального назначения принимали, сортировали и оказывали помощь раненым во взаимодействии со специалистами одной из местных больниц. А на заключительном этапе подразделения тыла отработали задачу по восстановлению движения через барьерный рубеж. Военнослужащие восстановили разрушенный объект с использованием штатного моста и обеспечили его охрану и защиту от беспилотников условного противника. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 10 градусов со знаком плюс. Ну а завтра в Могилеве и Витебске снова без осадков, а вот в Минске возможен небольшой дождь. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 20 тепла, ну а в Минске до 17. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
1: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, в каких сферах в Беларуси уже применяют искусственный интеллект и зачем власти Непала хотят отправить человекоподобного робота на Эверест. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
1: В каких сферах в Беларуси уже применяют искусственный интеллект, рассказали в Национальной академии наук. Так, на первом месте оказалась космическая отрасль. Алгоритмы обрабатывают огромный объем снимков Земли с высокой детализацией. Изучить такой массив данных вручную практически невозможно. Нейросети актуальны и в финансовом секторе. Банки, используя технологии обработки данных, могут прогнозировать платежеспособность клиента, например, для решения о выдаче кредитов. Работает технология и в нашей медицине. Она обрабатывает снимки компьютерной томографии, а еще помогает ученым создавать лекарства, изучая болезни и подбирая формулы для химических компонентов. Использование искусственного интеллекта позволяет сократить время разработки препарата примерно в 3 раза. Также была отмечена роль нейросетей в логистике. В этой сфере цифровые инструменты оптимизируют до 20% стоимости доставки товаров.
0: Дело техники.
1: Человекоподобного робота на Эверест хотят отправить власти Непала. Основные цели – собирать мусор, следить за порядком, наблюдать за состоянием ледников и выполнять другие опасные горные работы. Об этом пишет издание «Катманду Пост». Для этих задач выбрали модель G1 от китайской компании Unitree. В теории специальная версия робота сможет выдерживать сильный мороз, ветер со льдом и другие суровые условия. Однако на деле аппарат похожие испытания проходил только в лаборатории. Первую пробную экспедицию с участием людей и роботов проведут этой осенью. По словам организаторов, если испытания пройдут успешно, машина поможет решить одну из важнейших проблем Эвереста, а именно мусор. Сегодня это одна из самых загрязненных горных вершин на нашей планете. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
2: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в Дворце независимости на этой неделе, пишет Белта. В центре внимания расширение сотрудничества и новые совместные инициативы. В числе перспективных направлений нефтехимическая отрасль, промышленность, машиностроение, сельское и лесное хозяйство, сфера IT, искусственного интеллекта, культура и туризм. Также стороны планируют активизировать взаимодействие в легкой промышленности, а еще наладить более тесное сотрудничество в поставках продовольствия. Кроме того, на встрече глава Татарстана сообщил, что намерен перенять опыт работы образовательного центра безопасности жизнедеятельности МЧС Беларуси. Там он побывал в ходе визита. И, как отметил Александр Лукашенко, Беларусь готова поучаствовать, если в этом есть такая необходимость. Тем временем заседание комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ прошло в Москве в минувший вторник, пишет Белта. В нем принял участие госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович. В своем выступлении он обратил внимание на непростую обстановку на западных рубежах ОДКБ, отметив, что ситуация в целом имеет тенденцию к ухудшению. Александр Вольфович предложил и дальше модернизировать вооружение и военную технику, которые стоят на оснащении вооруженных сил государств-членов организации. А еще он подчеркнул, что технологическое превосходство и гибкость в развитии военных технологий способны обеспечить одной из сторон преимущество в вооруженном конфликте, даже если соотношение сил и средств изначально не на ее стороне. Еще порядок расчета и оплаты больничных для несовершеннолетних разъяснили в Минтруда и соцзащиты. Так, если подросток от 14 до 17 лет работает по трудовому договору или контракту и за него уплачиваются взносы в фонд социальной защиты населения, то он имеет право на оплату больничного наравне со взрослыми. Кроме того, возраст сам по себе не уменьшает размер оплаты. Для несовершеннолетних должна быть сокращенная продолжительность рабочего времени, но оплата труда при этом не снижается. Зарплата начисляется так же, как у взрослого, при полной занятости, но не менее размера минимальной заработной платы. Сейчас это 858 рублей. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 10 градусов со знаком плюс. Ну а завтра в Могилеве и Витебске снова без осадков, а вот в Минске возможен небольшой дождь. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 20 тепла, ну а в Минске до 17. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: не сошел с ума, так надо.
1: Компас FM. Компас FM. Это наши. Всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 10 градусов со знаком плюс. Ну а завтра в Могилеве и Витебске снова без осадков, а вот в Минске возможен небольшой дождь. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 20 тепла, ну а в Минске до 17. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет. Что ты наделал?
0: Вы слушаете «Компас FM».

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: МЧС предупреждает. Выжигание сухой растительности, пожнивных остатков, сжигание мусора приводит к лесным и торфяным пожарам, повреждению имущества, травмированию и гибели людей. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством. Помните, что беспечность приводит к трагедии. Берегите себя.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 10 градусов со знаком плюс. Ну а завтра в Могилеве и Витебске снова без осадков, а вот в Минске возможен небольшой дождь. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 20 тепла, ну а в Минске до 17. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний день в 9:40. Компас FM 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси? Тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру плюс 375 33 615 102 и 5 или Telegram плюс 375 33 991 102 и 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш!

не устанешь верить. Ты никогда не устанешь.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 10 градусов со знаком плюс. Ну а завтра в Могилеве и Витебске снова без осадков, а вот в Минске возможен небольшой дождь. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 20 тепла, ну а в Минске до 17. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Стас ФМ. Всегда по пути.
1: Опять игра, опять кино. Снова выход на бис.
0: Вы слушаете «Компас

0: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 10 градусов со знаком плюс. Ну а завтра в Могилеве и Витебске снова без осадков, а вот в Минске возможен небольшой дождь. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 20 тепла, ну а в Минске до 17. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске без осадков и потеплеет до плюс 20. В Минске обещают кратковременные дожди и до 17 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске без осадков и потеплеет до плюс 20. В Минске обещают кратковременные дожди и до 17 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.